0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Как все следы на долю обронить.